0: Infinity.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

ты ждал меня, но только не сейчас. Приветствую тебя, смертельный мир.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 22 августа ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем от 3 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 34 минуты, заход в 20 часов 4 минуты, долгота дня 14,5 часов. Продолжительность светового дня уменьшилась ровно на 3 часа. В воскресенье 23 августа переменная облачность и без осадков, ночью 12-14, днем 19-21 градус. В понедельник без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой лазаревой алой полос официальным национальным флагом России. Сегодня флаг России – государственный триколор, официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой.
2: 22 августа 1864 года подписана первая Женевская конвенция. Женевская конвенция – международно-правовой договор, которым номинируется охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий. Всего существует 4 Женевские конвенции. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства всякому раненому, своему и врагу безразлично. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал этих учреждений, считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих стран занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными, помимо раненых и персонала, являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом с больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского характера должны были обозначаться флагами, а персонал – повязками. То есть красный крест на белом фоне указывает на нейтралитет персонала или учреждения, защищаемый данной конвенцией.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: подходит для работы над сферой личных привязанностей и чувств. Прилив жизненных сил и энергии, который будет отмечаться сегодня, станет огромным подспорьем для проведения крупного реформирования во всем, что давно исчерпало и отжило себя.
1: Звезды говорят.
2: Овны решат посетить давно забытые места. Во время прогулки по улицам своего детства вы испытаете теплую ностальгию и, желая сохранить это чувство по возвращению домой, назначите встречу кому-то из старых друзей.
0: Тельцов сильнее всего будет раздражать однообразие утомительных домашних дел. Не желая тратить день на уборку и прочие хлопоты, вы соберете свою семью и отправитесь вместе с ними в гости к дальней родне.
2: Близнецы сегодня не будут способны объективно воспринимать критику, услышанную из уст близких родственников. В ответ на тактичные замечания в свой адрес вы взорветесь бурей эмоций, потом громко хлопните дверью и вечер проведете вдали от семьи.
0: Раки захотят порадовать домашних. С этой целью вы решите сотворить настоящий кулинарный шедевр. После долгих часов, проведенных на кухне, вам станет ясно одно. Приготовление лакомств требует колоссальной доли терпения и труда.
2: Львы на сегодняшний день снимут свою корону и примерят менее изысканный наряд. Уборка или ремонт, который вам предстоит выполнить в доме у старшего родственника, действительно не лучший момент, чтобы демонстрировать свою величественную красоту.
0: Девам сегодня не хватит энергии на выполнение всего, что было задумано накануне. Проснувшись далеко после полудня, вы решите, что сегодня вам будет достаточно выполнить пару дел по хозяйству, а затем отправиться в гости к друзьям.
2: Весы проведут этот день в коротких поездках. В дороге вам суждено встретить очень интересных людей. Высока вероятность, что вы захотите продолжить общение с ними и уже этим вечером вместе отправитесь в ресторан.
0: Скорпионам на этот день следует полностью забыть про гордость и не отказываться от помощи близких людей. Все дела, которые вы запланировали осуществить сегодня, вам удастся выполнить в два раза быстрее при поддержке старого друга или кого-то из членов своей семьи.
2: Стрельцам сегодня необходимо любым путем обрести эмоциональный баланс. Если вы не сможете самостоятельно исправить свое настроение, призовите на помощь давнего друга, которому хорошо известны способы, как вновь вдохнуть в вас жизнь.
0: Козероги посвятят этот день наведению порядка в сфере своих личностных привязанностей и чувств. После откровенного разговора со своей второй половинкой вам многое станет понятно, и вы решите, что и впредь будете устранять все проблемы через продуктивный диалог.
2: Водолеи не появятся дома вплоть до позднего вечера этого дня. Все свое время и внутреннюю энергию вы потратите на участие в каком-то коллективном мероприятии, что не придется по нраву близким членам вашей семьи.
0: Рыбам удастся вызвать живой интерес со стороны очень симпатичного человека. Чтобы это знакомство продолжилось и переросло в страстный роман, вам будет достаточно ответить взаимностью на знаки внимания, полученные сегодня.

0: Радио Инфинити.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй сделаю так же и

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 22 августа ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем от 3 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 34 минуты, заход в 20 часов 4 минуты, долгота дня 14,5 часов. Продолжительность светового дня уменьшилась ровно на 3 часа. В воскресенье 23 августа переменная облачность и без осадков, ночью 12-14, днем 19-21 градус. В понедельник без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: В эфире «Радио Инфинити».

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: Сегодня день государственного флага Российской Федерации.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 22 августа ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем от 3 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 34 минуты, заход в 20 часов 4 минуты, долгота дня 14,5 часов. Продолжительность светового дня уменьшилась ровно на 3 часа. В воскресенье 23 августа переменная облачность и без осадков, ночью 12-14, днем 19-21 градус. В понедельник без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Тверь. Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: подходит для работы над сферой личных привязанностей и чувств. Прилив жизненных сил и энергии, который будет отмечаться сегодня, станет огромным подспорьем для проведения крупного реформирования во всем, что давно исчерпало и отжило себя.
1: Звезды говорят.
2: Овны решат посетить давно забытые места. Во время прогулки по улицам своего детства вы испытаете теплую ностальгию и, желая сохранить это чувство по возвращению домой, назначите встречу кому-то из старых друзей.
0: Тельцов сильнее всего будет раздражать однообразие утомительных домашних дел. Не желая тратить день на уборку и прочие хлопоты, вы соберете свою семью и отправитесь вместе с ними в гости к дальней родне.
2: Близнецы сегодня не будут способны объективно воспринимать критику, услышанную из уст близких родственников. В ответ на тактичные замечания в свой адрес вы взорветесь бурей эмоций, потом громко хлопните дверью и вечер проведете вдали от семьи.
0: Раки захотят порадовать домашних. С этой целью вы решите сотворить настоящий кулинарный шедевр. После долгих часов, проведенных на кухне, вам станет ясно одно. Приготовление лакомств требует колоссальной доли терпения и труда.
2: Львы на сегодняшний день снимут свою корону и примерят менее изысканный наряд. Уборка или ремонт, который вам предстоит выполнить в доме у старшего родственника, действительно не лучший момент, чтобы демонстрировать свою величественную красоту.
0: Девам сегодня не хватит энергии на выполнение всего, что было задумано накануне. Проснувшись далеко после полудня, вы решите, что сегодня вам будет достаточно выполнить пару дел по хозяйству, а затем отправиться в гости к друзьям.
2: Весы проведут этот день в коротких поездках. В дороге вам суждено встретить очень интересных людей. Высока вероятность, что вы захотите продолжить общение с ними и уже этим вечером вместе отправитесь в ресторан.
0: Скорпионам на этот день следует полностью забыть про гордость и не отказываться от помощи близких людей. Все дела, которые вы запланировали осуществить сегодня, вам удастся выполнить в два раза быстрее при поддержке старого друга или кого-то из членов своей семьи.
2: Стрельцам сегодня необходимо любым путем обрести эмоциональный баланс. Если вы не сможете самостоятельно исправить свое настроение, призовите на помощь давнего друга, которому хорошо известны способы, как вновь вдохнуть в вас жизнь.
0: Козероги посвятят этот день наведению порядка в сфере своих личностных привязанностей и чувств. После откровенного разговора со своей второй половинкой вам многое станет понятно, и вы решите, что и впредь будете устранять все проблемы через продуктивный диалог.
2: Водолеи не появятся дома вплоть до позднего вечера этого дня. Все свое время и внутреннюю энергию вы потратите на участие в каком-то коллективном мероприятии, что не придется по нраву близким членам вашей семьи.
0: Рыбам удастся вызвать живой интерес со стороны очень симпатичного человека. Чтобы это знакомство продолжилось и переросло в страстный роман, вам будет достаточно ответить взаимностью на знаки внимания, полученные сегодня.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал седан ID.MAX. В продажу он должен поступить в этом году. Чанган ID.MAX — это обновленная версия модели LaMore. Она же продается под названием Yuniel. После рестайлинга машина сильно изменилась как снаружи, так и внутри. Под капотом появится более мощный двигатель на 192 лошадиные силы. В сети появились новые фотографии внедорожника Solaris S9. Машину можно подробно рассмотреть внутри и снаружи. В топовой комплектации будут низкопрофильные шины 20-го радиуса. В салоне видны элементы управления электроприводами передних кресел и подогревами. В продажу Solaris S9 поступит осенью. В России растут продажи электромобилей. В июле дилеры продали 1500 штук. Самой популярной моделью 3 месяца подряд остается Ума-5 от Яндекса. Продано больше 300 машин. Правда, пока их закупает только сам Яндекс. Машины пополняют парк такси и каршеринга. Но осенью машина должна стать доступной частным покупателям. Toyota Corolla 11-го поколения считается одной из самых надежных машин в своем классе. Многие владельцы утверждают, что в ней ничего не ломается, даже с пробегами за 200 тысяч километров. Но и недостатки есть. Цена выше конкурентов, при этом шумоизоляция слабая, среднего качества материалы и очень скучный характер. Подробнее о плюсах и минусах Toyota Corolla расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Радио Инфинити.
1: Время загадывать желание.
2: Новости спорта.
3: Трехкратный чемпион России по спортивной гимнастике Илья Заика стал серебряным призером чемпионата Европы в упражнении на кольцах. От золота его отделила лишь оценка за исполнение. Столько же баллов получил медалист европейского первенства Артур Аветисян из Армении, но он оказался выше за счет частоты выполнения программы. Недавний вице-чемпион Европы в личном многоборье Арсений Духно добавил в копилку серебро в вольных упражнениях. Совсем немного он уступил олимпийскому чемпиону Токио и серебряному медалисту игр в Париже Артему Долгопяту, представляющему Израиль. Фигуристка София Дзепко выиграла первый этап юниорской серии Гран-при в Китае, набрав по сумме двух программ 213,28 балла. В произвольной программе 17-летняя российская спортсменка чисто исполнила четверной тулуп. Сейчас она одна из немногих, кому покорился этот элемент ультра-си на международных соревнованиях. Серебряная медалистка этих состязаний китаянка Лю Юйсюань проиграла Дзепке больше 20 баллов. Этот этап стал первым международным стартом для российских фигуристов после возвращения на мировую арену. Все они выступают в нейтральном статусе. Помимо Дзепки, золото в танцах на льду выиграли россияне Мария Фефелова и Артем Валов. Пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о переходе полузащитника сборной России Артема Карпукаса из московского «Локомотива», подписав с 24-летним футболистом 5-летний контракт. Железнодорожники этим летом лишились целой группы ключевых игроков вслед за нападающим Дмитрием Воробьевым, перешедшим в Краснодар, и Данилом Пруцевым, вернувшимся в «Спартак». Клуб покинули оба воспитанника. Помимо Карпукаса, это еще и Алексей Бодораков. После 4 туров РПЛ «Локомотив» занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка и пока не одержав ни одной победы. Бывший тренер клуба Юрий Семин уже подрёк команде проблемы в чемпионате. Футболисты московского «Торпедо» дома уверенно обыграли костромской «Спартак» 3-0 в 8-м туре первой лиги. Победу автозаводцам принес хэт-трик нападающего Алексея Каштанова, который трижды отличился уже к 60-й минуте, причем первые два мяча он забил за первые 10 минут игры. Благодаря этой победе «Торпедо» поднялось на 4-е место в турнирной таблице, тогда как «Спартак» опустился на 5-ю строчку. Лидирует в лиге по-прежнему Нижний Новгород, несмотря на недавнее поражение от Велеса. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
2: Дэвид Айвс.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой лазаревой алой полос официальным национальным флагом России. Сегодня флаг России – государственный триколор, официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой.
5: 22 августа 1864 года подписана первая Женевская конвенция. Женевская конвенция – международно-правовой договор, которым номинируется охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий. Всего существует 4 Женевские конвенции. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства всякому раненому, своему и врагу безразлично. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал, персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами вне зависимости от того, кем из воюющих стран занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными помимо раненых и персонала являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом с больными и ранеными – Красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского характера должны были обозначаться флагами, а персонал – повязками. То есть красный крест на белом фоне указывает на нейтралитет персонала или учреждения, защищаемой данной конвенцией.
3: А в этот день – события, ставшие историей.

0: сделать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: подходит для работы над сферой личных привязанностей и чувств. Прилив жизненных сил и энергии, который будет отмечаться сегодня, станет огромным подспорьем для проведения крупного реформирования во всем, что давно исчерпало и отжило себя.
1: Звезды говорят.
2: Овны решат посетить давно забытые места. Во время прогулки по улицам своего детства вы испытаете теплую ностальгию и, желая сохранить это чувство по возвращению домой, назначите встречу кому-то из старых друзей.
0: Тельцов сильнее всего будет раздражать однообразие утомительных домашних дел. Не желая тратить день на уборку и прочие хлопоты, вы соберете свою семью и отправитесь вместе с ними в гости к дальней родне.
2: Близнецы сегодня не будут способны объективно воспринимать критику, услышанную из уст близких родственников. В ответ на тактичные замечания в свой адрес вы взорветесь бурей эмоций, потом громко хлопнете дверью и вечер проведете вдали от семьи.
0: Раки захотят порадовать домашних. С этой целью вы решите сотворить настоящий кулинарный шедевр. После долгих часов, проведенных на кухне, вам станет ясно одно. Приготовление лакомств требует колоссальной доли терпения и труда.
2: Львы на сегодняшний день снимут свою корону и примерят менее изысканный наряд. Уборка или ремонт, который вам предстоит выполнить в доме у старшего родственника, действительно не лучший момент, чтобы демонстрировать свою величественную красоту.
0: Девам сегодня не хватит энергии на выполнение всего, что было задумано накануне. Проснувшись далеко после полудня, вы решите, что сегодня вам будет достаточно выполнить пару дел по хозяйству, а затем отправиться в гости к друзьям.
2: Весы проведут этот день в коротких поездках. В дороге вам суждено встретить очень интересных людей. Высока вероятность, что вы захотите продолжить общение с ними и уже этим вечером вместе отправитесь в ресторан.
0: Скорпионам на этот день следует полностью забыть про гордость и не отказываться от помощи близких людей. Все дела, которые вы запланировали осуществить сегодня, вам удастся выполнить в два раза быстрее при поддержке старого друга или кого-то из членов своей семьи.
2: Стрельцам сегодня необходимо любым путем обрести эмоциональный баланс. Если вы не сможете самостоятельно исправить свое настроение, призовите на помощь давнего друга, которому хорошо известны способы, как вновь вдохнуть в вас жизнь.
0: Козероги посвятят этот день наведению порядка в сфере своих личностных привязанностей и чувств. После откровенного разговора со своей второй половинкой вам многое станет понятно, и вы решите, что и впредь будете устранять все проблемы через продуктивный диалог.
2: Водолеи не появятся дома вплоть до позднего вечера этого дня. Все свое время и внутреннюю энергию вы потратите на участие в каком-то коллективном мероприятии, что не придется по нраву близким членам вашей семьи.
0: Рыбам удастся вызвать живой интерес со стороны очень симпатичного человека. Чтобы это знакомство продолжилось и переросло в страстный роман, вам будет достаточно ответить взаимностью на знаки внимания, полученные сегодня.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер снялся с открытого чемпионата США из-за травмы правого колена. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» не выходил на корт с победы на Уимблдоне в июле и пропустил мастерсы в Монреале и Цинциннати. Несмотря на тренировки в Монте-Карло, итальянец понял, что ему требуется больше времени на восстановление. В позапрошлом году он выиграл US Open, а в прошлом уступил в финале Карлосу Алькарасу, который впервые за долгое время выйдет на корт после травмы запястья. Синнер пропустит мейджор впервые с 2019 года. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла доиграть четвертьфинальный матч тысячника в Цинциннати против пятой ракетки мира Иги Швёнтек, снявшись при счете 4-1 в пользу соперницы в первом сете. Повреждение левой лодыжки, из-за которого казахстанская теннисистка была вынуждена завершить борьбу, беспокоило ее еще до начала матча. Для Швёнтек это второй подряд выход в полуфинал на тысячниках после победы в Торонто на прошлой неделе. Из-за снятия Рыбакина упустила шанс сместить Арину Соболенко с первой строчки мирового рейтинга. Для этого ей было необходимо дойти до финала в Цинциннати. В полуфинале Швёнтек встретится с третьей ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой. Действующие чемпионы Англии и футболисты Арсенала открыли новый сезон АПЛ уверенной домашней победой над победителем чемпионшипа Ковентри Сити 3-0. Канониры со старта начали оправдывать прогнозы экспертов, которые почти единодушно считают их главными фаворитами. Французский чемпионат стартовал тоже с крупной победы. Марсель на своем поле обыграл 3-0 Страсбург. На старте чемпионата Европы по волейболу среди женских команд главные фавориты одержали уверенные победы. Действующие победительницы турнира турчанки уверенно в трех сетах обыграли команду Латвии, а действующий чемпион мира и Олимпийских игр сборная Италии также без особых проблем обыграла 3-0 Хорватию, отдав в первом сете всего 9 розыгрышей. Наконец, вице-чемпиону Европы команде Сербии хватило трех партий, чтобы взять верх над Австрией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити»

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал седан ID.MAX. В продажу он должен поступить в этом году. Чанган ID.MAX — это обновленная версия модели LaMora. Она же продается под названием Uniel. После рестайлинга машина сильно изменилась как снаружи, так и внутри. Под капотом появится более мощный двигатель на 192 лошадиные силы. В сети появились новые фотографии внедорожника Solaris S9. Машину можно подробно рассмотреть внутри и снаружи. В топовой комплектации будут низкопрофильные шины 20-го радиуса. В салоне видны элементы управления электроприводами передних кресел и подогревами. В продажу Solaris S9 поступит осенью. В России растут продажи электромобилей. В июле дилеры продали 1500 штук. Самой популярной моделью 3 месяца подряд остается Ума-5 от Яндекса. Продано больше 300 машин. Правда, пока их закупает только сам Яндекс. Машины пополняют парк такси и каршеринга. Но осенью машина должна стать доступной частным покупателям. Toyota Corolla 11-го поколения считается одной из самых надежных машин в своем классе. Многие владельцы утверждают, что в ней ничего не ломается, даже с пробегами за 200 тысяч километров. Но и недостатки есть. Цена выше конкурентов, при этом шумоизоляция слабая, среднего качества материалы и очень скучный характер. Подробнее о плюсах и минусах Toyota Corolla расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: Моя машина.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

День государственного флага Российской Федерации. Радио «Инфинити».

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Инфинити».

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд БАС. Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14.
2: Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в городе Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Трехкратный чемпион России по спортивной гимнастике Илья Заика стал серебряным призером чемпионата Европы в упражнении на кольцах. От золота его отделила лишь оценка за исполнение. Столько же баллов получил медалист европейского первенства Артур Аветисян из Армении, но он оказался выше за счет чистоты выполнения программы. Недавний вице-чемпион Европы в личном многоборье Арсений Духно добавил в копилку серебро в вольных упражнениях. Совсем немного он уступил олимпийскому чемпиону Токио и серебряному медалисту игр в Париже Артему Долгопяту, представляющему Израиль. Фигуристка София Дзепко выиграла первый этап юниорской серии Гран-при в Китае, набрав по сумме двух программ 213,28 балла. В произвольной программе 17-летняя российская спортсменка чисто исполнила четверной тулуп. Сейчас она одна из немногих, кому покорился этот элемент ультра-си на международных соревнованиях. Серебряная медалистка этих состязаний китаянка Лю Юйсюань проиграла Дзепке больше 20 баллов. Этот этап стал первым международным стартом для российских фигуристов после возвращения на мировую арену. Все они выступают в нейтральном статусе. Помимо Дзепки, золото в танцах на льду выиграли россияне Мария Фефелова и Артем Валов. Пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о переходе полузащитника сборной России Артема Карпукаса из московского «Локомотива», подписав с 24-летним футболистом 5-летний контракт. Железнодорожники этим летом лишились целой группы ключевых игроков вслед за нападающим Дмитрием Воробьевым, перешедшим в Краснодар, и Данилом Пруцевым, вернувшимся в «Спартак». Клуб покинули оба воспитанника. Помимо Карпукаса, это еще и Алексей Батараков. После 4 туров РПЛ «Локомотив» занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка и пока не одержав ни одной победы. Бывший тренер клуба Юрий Семин уже подрёк команде проблемы в чемпионате. Футболисты московского «Торпедо» дома уверенно обыграли костромской «Спартак» 3-0 в 8-м туре первой лиги. Победу автозаводцам принес хэт-трик нападающего Алексея Каштанова, который трижды отличился уже к 60-й минуте, причем первые два мяча он забил за первые 10 минут игры. Благодаря этой победе «Торпедо» поднялось на 4-е место в турнирной таблице, тогда как «Спартак» опустился на 5-ю строчку. Лидирует в лиге по-прежнему Нижний Новгород, несмотря на недавнее поражение от Велеса. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: сегодня – День государственного флага Российской Федерации.
1: Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал седан ID.MAX. В продажу он должен поступить в этом году. Чанган ID.MAX — это обновленная версия модели LaMora. Она же продается под названием Uniel. После рестайлинга машина сильно изменилась как снаружи, так и внутри. Под капотом появится более мощный двигатель на 192 лошадиные силы. В сети появились новые фотографии внедорожника Solaris S9. Машину можно подробно рассмотреть внутри и снаружи. В топовой комплектации будут низкопрофильные шины 20-го радиуса. В салоне видны элементы управления электроприводами передних кресел и подогревами. В продажу Solaris S9 поступит осенью. В России растут продажи электромобилей. В июле дилеры продали 1500 штук. Самой популярной моделью 3 месяца подряд остается Ума-5 от Яндекса. Продано больше 300 машин. Правда, пока их закупает только сам Яндекс. Машины пополняют парк такси и каршеринга. Но осенью машина должна стать доступной частным покупателям. Toyota Corolla 11-го поколения считается одной из самых надежных машин в своем классе. Многие владельцы утверждают, что в ней ничего не ломается, даже с пробегами за 200 тысяч километров. Но и недостатки есть. Цена выше конкурентов, при этом шумоизоляция слабая, среднего качества материалы и очень скучный характер. Подробнее о плюсах и минусах Toyota Corolla расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: мысль рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь, стоимость 5250. Количество мест ограничено, бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц, а также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой лазаревой алой полос официальным национальным флагом России. Сегодня флаг России – государственный триколор, официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхней белого, средней синего и нижней красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-сине-красный цвет и никакой другой.
2: 22 августа 1864 года подписана первая Женевская конвенция. Женевская конвенция – международно-правовой договор, которым номинируется охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий. Всего существует 4 Женевские конвенции. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства всякому раненому, своему и врагу безразлично. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал, персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами вне зависимости от того, кем из воюющих стран занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными помимо раненых и персонала являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом с больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского характера должны были обозначаться флагами, а персонал – повязками. То есть красный крест на белом фоне указывает на нейтралитет персонала или учреждения, защищаемой данной конвенцией.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Радио Инфинити.
1: За удачу!

0: новости 15.00.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве был впервые официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой и алой полос официальным национальным флагом России. Сегодня флаг России – государственный триколор, официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 60-х годах 17 века. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Однако официальный статус флаг обрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный флаг и никакой другой. Открывает выпуск песня студии «Офицеры России» с песней «Мы поднимем флаги над головой».

0: Песня на войне.
1: Далее в программе «Саша выше» и «Постскриптум». Я уже больше года знаком с Александром и хочу сказать, что у парня большое будущее. «Знай своих» — так называется его песня в нашем эфире.

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама.
3: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: Песня на войне.
1: За добро принято благодарить, и это правильно. Продолжит выпуск песня Дмитрия Лика в исполнении Сергея Шахина.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
4: У слова «октагон» несколько значений. Это и огранка камня в виде восьмиугольника, и форма здания в виде восьмиугольника. В брейк-дансе вид соревнования, главной задачей в котором является не задеть и не разрушить восьмиугольник из конусов, в котором и проводится данный вид соревнования. И, наконец, в смешанных единоборствах клетка в виде восьмиугольника, в которой проводятся бои. Какой смысл вложил в название своей песни Александр Шуненков, я думаю, вы догадаетесь сами.
5: Снова обнаглел враг, в селах, городах беда.

0: Песня на войне.
1: Ну и напоследок, с праздником государственного флага, друзья. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
4: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
5: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
6: Я же говорила, ремонт надо делать.
7: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
8: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот», 6 сентября, остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки мира и несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется «Топ Хит-Чарт», и я его ведущая, актриса-певица Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. И, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. А начнем мы сегодня с самолетов моей подруги Юлианы Карауловой, в которых Юлиана признается в большой и чистой любви, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Самолеты круто стартанули в начале августа, уже играют на 70 российских станциях. А пару недель назад я представила этот хит в нашем хит-параде. Юлиана Караулова, «Самолеты, полетели».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, практически сразу у нас первая премьера «Ты не бойся ночи». Так называется трек проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылезает из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанций он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что пришло время представить его и слушателям «Топ Хит Чарта», что я с удовольствием и делаю. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следом у нас в трек-листе братский дуэт Gayazov Brothers, чья Санта Лючей в топе самых популярных хитов российского интернета. Радиостанции тоже не отстают с эфирами этого трека, который, я уверена, попадет в топчик этого лета. Ну а сегодня Gayazov и Санта Лючей занимают 13 место, и это самая крутая чертова дюжина нашего хит-парада в августе.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, 12-й позицией, как и в прошлом выпуске нашего чарта, остается за Акмалем Хаджиниязовым, который, как вы помните, недавно зарелизил трек «Любовная». Новый хит Акмаля растет в сводном российском радиочарте, а в интернете вообще вошел в топ-20. Слушаем Акмаля и признаемся в любви самым близким людям.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц, а также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93.
5: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
7: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
8: Акмали в нашем хит-параде сменяет Лера Беарвульф и ее мегахит «Феникс». Трек по-прежнему в топах радио интернет-чарта России. Я решила, что было бы неплохо напомнить о нем и слушателям топ-хит-чарта. Беарвульф и ее неубиваемый «Феникс». Встречайте! Встречайте!

0: Хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, как всегда, прежде чем мы перейдем к горячей десятке хитов нашего чарта, я коротко представлю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались на «Топ Хит». Между прочим, там будет и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно залайкайте его везде, где только услышите. Я проверю. Поехали! Случай Никиты Киоса.

0: Вот такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты в эфире Top Hit Chart и влюбленные в жизнь его ведущая Настя Невада.
1: Реклама должна убеждать, развлекать и продавать.
2: Дэвид Огилви.
3: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
0: И горячую десятку звездных хитов у нас сегодня открывает группа Ума Турман со своим хитом «Не стой, танцуй». Встречайте.

0: Авангард с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ Хитчарт и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас ко мне присоединяется Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Это один из главных радиохитов этого года. А Марина – одна из двух претенденток на звание поп-принцессы российского шоу-бизнеса. Не больше и не меньше. Так что не ждем, а включаем и слушаем хит Мари Краймбрери.

0: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
1: Ну а сейчас у нас встреча с моими друзьями и коллегами по Топ Хит Чарту Ваней и Мишей Зюсеткевичами. Группа «Добро» буквально пару недель назад представила слушателям нашего хит-парада свой новый трек «На счастье». А сегодня я с радостью сообщаю о том, что трек буквально ворвался в сводный российский радиочарт Топ Хит. Согласитесь, это круто. Первый рассказать об этом и вам, и самим авторам этого.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в наш хит-парад возвращается Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» собирает на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. А это значит, что имеет все шансы стать одним из самых заметных радиохитов этого лета.
2: С

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8
5: 912
4: 712
5: 105. Топ-хит чарт с Настей Негодой.
6: И еще один трек, ставший хитом этого лета, хоть и выпущен был очень давно. «Я зажигаю лампочки» группы «Артик и Асти». Встречай.

0: самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса-певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во Вконтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов. Смотрю на красоту.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро в этом выпуске топ-хит-чарта у Кати Айовы с треком «Мы». В поисках вдохновения для трека Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой. И результат не заставил себя долго ждать. «Мы» вошли в топ-10 российского интернет-чарта и уже практически возглавили чарт-радио. В итоге Айова у нас поднимается на почетное второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец наступает тот самый волнующий момент, когда мне предстоит объявить главный хит этой недели. Попробую сохранить ненадолго интригу и скажу, что сегодня у нас на первом месте группа, состоящая из двух парней. Трек-победитель они представили публике в конце мая, и эта песня довольно долго раскачивалась в эфире и в интернете. И вот, наконец, в августе у ребят произошел прорыв, и они взлетели на самую вершину, набрав более 300 тысяч эфиров. Конечно же, я говорю о группе «Градусы» и их треке «На ресницах».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. С вами последний час была актриса и певица Настя Негода, которая сегодня не только для вас пела, но вела программу «Топ Хит Чарт». Спасибо, что вы были все это время со мной. Как всегда, прошу вас почаще лайкать понравившиеся треки на Топ Хит Ру, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Помните, что от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Я же с вами прощаюсь. Желаю здоровья, удачи, мира и любви. И, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в радиоэфире и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 23 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 13. Атмосферное давление будет расти 737 миллиметров. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 19-21 градус тепла. В понедельник 24 августа облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди, днем до плюс 19. Во вторник и в среду без осадков и плюс 17-19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: потребитель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25.

0: под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: спорта.
1: Трехкратный чемпион России по спортивной гимнастике Илья Заика стал серебряным призером чемпионата Европы в упражнении на кольцах. От золота его отделила лишь оценка за исполнение. Столько же баллов получил медалист европейского первенства Артур Аветисян из Армении, но он оказался выше за счет частоты выполнения программы. Недавний вице-чемпион Европы в личном многоборье Арсений Духно добавил в копилку серебро в вольных упражнениях. Совсем немного он уступил олимпийскому чемпиону Токио и серебряному медалисту игр в Париже Артему Долгопяту, представляющему Израиль. Фигуристка София Дзепко выиграла первый этап юниорской серии Гран-при в Китае, набрав по сумме двух программ 213,28 балла. В произвольной программе 17-летняя российская спортсменка чисто исполнила четверной тулуп. Сейчас она одна из немногих, кому покорился этот элемент ультра-си на международных соревнованиях. Серебряная медалистка этих состязаний китаянка Лю Юйсюань проиграла Дзепко больше 20 баллов. Этот этап стал первым международным стартом для российских фигуристов после возвращения на мировую арену. Все они выступают в нейтральном статусе. Помимо Дзепки, золото в танцах на льду выиграли россияне Мария Фефелова и Артем Валов. Пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о переходе полузащитника сборной России Артема Карпукаса из московского «Локомотива», подписав с 24-летним футболистом 5-летний контракт. Железнодорожники этим летом лишились целой группы ключевых игроков вслед за нападающим Дмитрием Воробьевым, перешедшим в Краснодар, и Данилом Пруцевым, вернувшимся в «Спартак». Клуб покинули оба воспитанника. Помимо Карпукаса, это еще и Алексей Батараков. После 4 туров РПЛ «Локомотив» занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка и пока не одержав ни одной победы. Бывший тренер клуба Юрий Семин уже подрёк команде проблемы в чемпионате. Футболисты московского «Торпедо» дома уверенно обыграли костромской «Спартак» 3-0 в 8-м туре первой лиги. Победу автозаводцам принес хэт-трик нападающего Алексея Каштанова, который трижды отличился уже к 60-й минуте, причем первые два мяча он забил за первые 10 минут игры. Благодаря этой победе «Торпедо» поднялось на 4-е место в турнирной таблице, тогда как «Спартак» опустился на 5-ю строчку. Лидирует в лиге по-прежнему Нижний Новгород, несмотря на недавнее поражение от Велеса. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: Говорите в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот», 6 сентября, остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки мира и несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал седан ИДА Макс. В продажу он должен поступить в этом году. Чанган ИДА Макс – это обновленная версия модели Ламоры. Она же продается под названием Юниэль. После рестайлинга машина сильно изменилась как снаружи, так и внутри. Под капотом появится более мощный двигатель на 192 лошадиные силы. В сети появились новые фотографии внедорожника Solaris S9. Машину можно подробно рассмотреть внутри и снаружи. В топовой комплектации будут низкопрофильные шины 20-го радиуса. В салоне видны элементы управления электроприводами передних кресел и подогревами. В продажу Solaris S9 поступит осенью. В России растут продажи электромобилей. В июле дилеры продали 1500 штук. Самой популярной моделью 3 месяца подряд остается Ума-5 от Яндекса. Продано больше 300 машин. Правда, пока их закупает только сам Яндекс. Машины пополняют парк такси и каршеринга. Но осенью машина должна стать доступной и частным покупателям. Toyota Corolla 11-го поколения считается одной из самых надежных машин в своем классе. Многие владельцы утверждают, что в ней ничего не ломается, даже с пробегами за 200 тысяч километров. Но и недостатки есть. Цена выше конкурентов, при этом шумоизоляция слабая, среднего качества материалы и очень скучный характер. Подробнее о плюсах и минусах Toyota Corolla расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: День государственного флага Российской Федерации.
1: Радио «Инфинити».

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год для дошкольников от 6 лет, для

0: третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой лазаревой алой полос официальным национальным флагом России. Сегодня флаг России – государственный триколор, официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой.
6: 22 августа 1864 года подписана первая Женевская конвенция. Женевская конвенция – международно-правовой договор, которым номинируется охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий. Всего существует 4 Женевские конвенции. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства всякому раненому, своему и врагу безразлично. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал, персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами вне зависимости от того, кем из воюющих стран занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными помимо раненых и персонала являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом с больными и ранеными – Красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского характера должны были обозначаться флагами, а персонал – повязками. То есть красный крест на белом фоне указывает на нейтралитет персонала или учреждения, защищаемой данной конвенцией.
4: А в этот день – события, ставшие историей.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Тюменской области 19.00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 23 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 13. Атмосферное давление будет расти 737 миллиметров. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 19-21 градус тепла. В понедельник 24 августа облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди, днем до плюс 19. Во вторник и в среду без осадков и плюс 17-19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5:2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити»

0: продать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер снялся с открытого чемпионата США из-за травмы правого колена. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» не выходил на корт с победы на Уимблдоне в июле и пропустил мастерсы в Монреале и Цинциннати. Несмотря на тренировки в Монте-Карло, итальянец понял, что ему требуется больше времени на восстановление. В позапрошлом году он выиграл US Open, а в прошлом уступил в финале Карлосу Алькарасу, который впервые за долгое время выйдет на корт после травмы запястья. Синнер пропустит мейджор впервые с 2019 года. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла доиграть четвертьфинальный матч тысячника в Цинциннати против пятой ракетки мира Иги Швёнтек, снявшись при счете 4-1 в пользу соперницы в первом сете. Повреждение левой лодыжки, из-за которого казахстанская теннисистка была вынуждена завершить борьбу, беспокоило ее еще до начала матча. Для Швёнтек это второй подряд выход в полуфинал на тысячниках после победы в Торонто на прошлой неделе. Из-за снятия Рыбакина упустила шанс сместить Арину Сабаленко с первой строчки мирового рейтинга. Для этого ей было необходимо дойти до финала в Цинциннати. В полуфинале Швёнтек встретится с третьей ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой. Действующие чемпионы Англии, футболисты Арсенала, открыли новый сезон АПЛ уверенной домашней победой над победителем чемпионшипа Ковентри Сити 3-0. Канониры со старта начали оправдывать прогнозы экспертов, которые почти единодушно считают их главными фаворитами. Французский чемпионат стартовал тоже с крупной победы. Марсель на своем поле обыграл 3-0 Страсбург. На старте чемпионата Европы по волейболу среди женских команд главные фавориты одержали уверенные победы. Действующие победительницы турнира турчанки уверенно в трех сетах обыграли команду Латвии, а действующий чемпион мира и Олимпийских игр сборная Италии также без особых проблем обыграла 3-0 Хорватию, отдав в первом сете всего 9 розыгрышей. Наконец, вице-чемпиону Европы команде Сербии хватило трех партий, чтобы взять верх над Австрией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нила Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц, а также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8-920-322-85-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал седан ID.MAX. В продажу он должен поступить в этом году. Чанган ID.MAX — это обновленная версия модели LaMora. Она же продается под названием Uniel. После рестайлинга машина сильно изменилась как снаружи, так и внутри. Под капотом появится более мощный двигатель на 192 лошадиные силы. В сети появились новые фотографии внедорожника Solaris S9. Машину можно подробно рассмотреть внутри и снаружи. В топовой комплектации будут низкопрофильные шины 20-го радиуса. В салоне видны элементы управления электроприводами передних кресел

0: подогревами. В продажу Solers S9 поступит осенью. В России растут продажи электромобилей. В июле дилеры продали 1500 штук. Самой популярной моделью 3 месяца подряд остается Ума-5 от Яндекса. Продано больше 300 машин. Правда, пока их закупает только сам Яндекс. Машины пополняют парк такси и каршеринга. Но осенью машина должна стать доступной частным покупателям. Toyota Corolla 11-го поколения считается одной из самых надежных машин в своем классе. Многие владельцы утверждают, что в ней ничего не ломается, даже с пробегами за 200 тысяч километров. Но и недостатки есть. Цена выше конкурентов, при этом шумоизоляция слабая, среднего качества материалы и очень скучный характер. Подробнее о плюсах и минусах Toyota Corolla расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Главное в хорошей рекламе – рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
3: Виктор Папаник.
4: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 23 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывами до 13. Атмосферное давление будет расти 737 миллиметров. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 19-21 градус тепла. В понедельник 24 августа облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди, днем до плюс 19. Во вторник и в среду без осадков. И плюс 17-19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот». 6 сентября, остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Диско-дискотека ретро.

пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие,

собственное радио. Радио для меня одного. Неподвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный.